Ара ту чүн тоглола. Үси сайн гоо гашхари. Фоски цовумеч цуряни. Авэ тоа тох керантий.